0: Я мусор не срафен, и я и...
1: Что вы меня взовете?
0: Мог бы вахнуть, будь назарафен, ах, посадись, а не зашел, садай.